vuosi sitten. Bible Show. Glasgow, Austin. Австралийцы Midnight Oil со насу 80-х развеселили с песнями Bets are